0: красиво, конечно, но
1: Я к вам до ламазия. Маграм вершутка.
2: Гербиан сапасури. Майами.
1: Састумрос этай.